0: 014 FM.
1: Ночи руда, мы смо не на посада, ради мне месяца я излазим с ним.